Сыпы тили дзилану, сычуа тили мулану, сыпы ичи балала, сычуа эви бугулу.

Мацули, мацули, мадаше, мацули, мадаше, сечет ему некто, наше, ну тебя чудеше,

Сыпы тили дзилану, сычуа тили мулану, сыпы эти балала, сычуа эви будулу.

Мацани, мацули, мадаше, мацули, мадаше, сетвати муняк, та наше, ну тя чунеше.

Таня, ке тоцу вале тана, ты мэмэ вале тана, копа коцу муняна, хама, хапа,

Мацали, мацули, мадаше, мацули, мадаше, сечет ему некто, наше, ну тебя чудеше.